0: Нас так все это, ну, унижают, вот бомбят, вот Украина нас бомбит, это все. Песков такой что-то мямля, опять себе под нос и говорит, не, ну ядерное оружие оно есть, вот на случай, если нам будут что-то угрожать нашему существованию, что-то такое. То есть, если это не существованию, можно бомбить, можно что угодно вытворять, можно убивать ФСБшников, генералов и так далее. Это, обратите внимание, как сменилась риторика, потому что еще в 22-м году Медведев говорил, что если, не дай бог, хотя бы один дрон прилетит по Крыму, да, оккупированному, то все. Там, ну, ядерка, вот это все, это же территория России. Потом они сдвинули эти красные, эти сказали, не, ну ладно, ну Крым это как бы такая, что называется, новая территория, а вот если по самой российской территории, и полезные идиоты, придурки, и всевозможные, короче, говорят, и говорили, не, ну как, если по самой России, если там вторгнется, там, допустим, украинские силы или что-то такое, это же все-таки территория России, да, они задействуют ядерку. Ну, крымская операция, тоже ничего. Ну и сейчас, сколько там Россия засчитала, что-то 1000 дронов они озвучили?
1: Ну да, там 1000, но они не в первый раз 1000 пишут, ну у них там.
0: Да, но они пишут, да, понятно, что они там где-то преувеличат и так далее, но там делим цифры, даже на два делим, да, ну сотни дронов по-любому. Вот, ну и да, Песков говорит, да, конечно, да, можете бомбить сколько угодно, убивать, будут убивать ФСБшников, ну буквально, Песков говорит, ФСБшников, вас будут убивать. Вот, где вы находитесь, туда прилетать, будут убивать. Ну это же никак не угрожает существованию самой России, да? Ну, плюс ФСБшник, минус ФСБшник. Это же государство не исчезло. Исчезло. Пусть вас будут убивать.
1: Ну, я нашел, кстати, этот комментарий. Значит, его пропагандист местный, собственно, ему задавал этот вопрос, что, в смысле, как это ядерную державу, которая имеет ракету «Сармат» и другие мощные бомбы, можно покусывать и даже кусать? Значит, Песков,
0: Да.
1: он сказал, что угрозы существованию России пока нет, ядерной державе нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает нам возможность быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ну, в общем...
0: И ядерной державе нельзя угрожать, но ее можно бомбить.
1: Ну да. Ну, кстати, знаете, я видел там отдельные медиа, ну, это такие российские оппозиционные, которые следят за тем, что происходит в российском телевизоре. Они, значит, обратили внимание, что как раз пропаганда не стала уделять много внимания крупнейшей атаке на Москву и область. Там они обратили внимание, что, значит, у них там, что там Первый канал, Россия-1, НТВ, что они потратили на эту тему около минуты, подавая события, как только что произошедшее, несмотря на то, что времени для подготовки развернутых сюжетов было достаточно. Ну, то есть, как это скрывают от народа скрывают и пытаются утаить. В этом контексте есть еще интересная такая аналитика. Есть такой Алексей Копытько, он был советником министра Резникова, министра обороны Резникова, я так понимаю, занимался в том числе его коммуникациями. Он периодически публикует аналитику, ну, как бы, как он видит происходящие события. И вот о чем он написал. Значит, я его процитирую. Пока накапливаются результаты утренней побудки в Москве и Московской области, посмотрим на первопричины случившегося. И он пишет, 7 мая, 10 дней назад, ну, то есть он вчера это опубликовал, Левада-центр – это государственная служба, которая социологией занимается. Значит, Левада-центр опубликовал материал «Конфликт с Украиной в апреле 2026 года. Внимание, поддержка российских вооруженных сил, мнение о необходимости переговоров». И там, значит, какие данные, что больше всего поддерживают действия российских войск в Украине, ну, то есть войну, чтобы она продолжалась и так далее, это Москва. 75%. Там 42% сказали определенно да, поддерживаем. Скорее да, ответили 33%. Ну и больше всех поддерживают продолжение войны, а не переговоры, тоже Москва. Там 54%. Ну и, собственно, Алексей Копытько делает вывод, что те, кто принял решение публиковать эти цифры, ну, что популярное мнение, что эти опросы модерирует ФСБ, показывают всему миру и прежде всего самой России, где находится ключ к окончанию войны. Ну что, типа, вот дорогие москвичи, которые не воюют, в два раза больше жаждут чьих-то смертей без всяких условий. Мне кажется, интересная статистика.
0: Интересно, не, ну, надо бомбить Москву, столицу вообще. Кстати, помните, когда так, ну, Вторая мировая, Берлин бомбили сразу в первую возможность, ну, англичане. Вот. Даже, ну, когда-то это просто пропагандистский эффект был, но не, это как бы без вариантов.
1: Ну, тоже очень интересно, что да, вот они сидят в Москве, действительно, но Москвы в меньшей степени это касается. Я помню, на Рублевку прилетали, помните, были беспилотники, потом это все прекратилось, но опять же, где Рублевка, где вся остальная Москва?

0: Ну вот, как это, люди хотят продолжения войны. Окей, из вещей, которые я хотел еще обсудить, понятно, что все мы следили за тем, что происходило на вот этом саммите, кто-то назвал его историческим, Дональд Трамп прилетел в Пекин, встречался там с Си Цзиньпином, были большие-большие ожидания, кто-то говорил, ну вот сейчас все проблемы решатся, да, вот они сядут вдвоем и там договорятся про все, про российско-украинскую войну, про Иран, Ближний Восток, не знаю, Венесуэлу и Кубу. Кажется, этого не произошло. Опять, какие выводы вы сделали из этой встречи? Что вы там услышали, увидели?
1: Я никаких выводов не сделал, ну, кроме того, что американцы и Трамп выглядел жалко. Ну, Си, вот это все с этими всеми заявлениями насчет Тайваня. Вот. Ну, выводы я никакие не сделал, потому что мы не знаем, что за кулисы сами там поговорили. Понимаете, даже если, например, происходит какой-то там обмен, да, допустим, американцы не закидывают оружие на Тайвань, а китайцы не закидывают оружие в Иран. Например. Допустим. Ну, никакие вещи не озвучивают, потому что Трамп озвучивал, говорит, там, остров далеко, вот это вот все, вот мы это. Никакие вещи не озвучивают, такого не говорят. Понятное дело, что всегда помогают тем, кто дерется. Вот. Будут драться, там, помогут. Не будут драться, ну, никто не помогает не дерущимся, да, падающего по толпе. Это понятно, но такие вещи не озвучивают, их не говорят. Это выглядит плохо. Это выглядит очень плохо. Вот и все. А о чем они поговорили, мы же не знаем о чем, а кто. Нам же никто не рассказывает, о чем они говорили. Очевидно, что обсуждали, там же, ну, Путин сейчас, ну, следующий на очереди.
0: Да, 20 числа вроде он, или
1: Да,
0: 19-го,
1: очевидно, что там
0: 20-го.
1: говорили и все, и Кубу, и так далее, это все. Ну, Кубу вы видели, что с Кубой происходит. Жест. И в этом плане, меня всегда поражало, когда говорят, что там американцы копируют русских. Да кто, где? Русским, когда американцы, когда Луны. Американцы вон могут убивать, бомбить, творить это. Вот Куба вообще там просто отдельно ад сделали. 22 часа blackout, нет света. Ну, каменный век буквально. Вы можете себе представить, особенно вот вы в медиа работаете, без электричества свою жизнь. 22 часа без электричества. Вот, вы можете представить себе? Вот. И Куба это же не часто таки открытый там наш, знаете, этого западного мира с прямым дорожкой в Европу, где ты там сразу купил себе, да, легко там какие-нибудь генераторы эти, вот это все. Остров, ты сейчас в блокаде. Вот. И там, ну, у людей очень низкая покупная способность. Они не могут себе там накупить себе кофлошек и всякое такое, и так далее, это все. Да и там, да, когда у вас 22 часа нет электричества, то я не думаю, что можно что-то успеть зарядить. Ну, то есть буквально страну ввергли в каменный век, и это не фигура речи, потому что они жгут кастрюлю на улицах и мусор. То есть, ну, как это, как дикари. Вот. Ну, вот это американцы. Они такое могут сделать. Они могут взять отдельно страну и превратить там отдельно ад в отдельно взятом клочке земли. Вот. И такие всегда были. Когда еще Россия не существовала. Ну, был Советский Союз. Вот. То есть, ну, когда Путин там этот, как его, лейтенантом КГБ был. Или вообще не родился еще. Вот. То есть, ну, типа, даже близко как бы эти вещи не стоят, нельзя сравнивать. Вот, и поэтому, может быть, что-то с Кубой, может быть, что-то договорились, вот, допустим, вот, что какое-то время они замораживают вопрос Тайваня, ну, американцы, вот, но зато Китай вообще и не рыпнется, и не пикнет насчет Кубы. Ну, допустим, нам никто этого не озвучивал. Понятное дело, что в закрытых как бы этих они договорились о чем-то. Ну, не знаем, увидим. Вот когда сейчас с Кубой что-то будет, увидим.
0: Ну, вы видели, да,
1: Вот. Но
0: что якобы
1: еще
0: у
1: раз, но
0: России дроны покупает.
1: то, что Трамп озвучивал, такое не озвучивал. Да.
0: Не, я имею в виду, видели вы точно эту новость, и вы, кажется, у себя тоже на канале ее публиковали, что Куба закупает у России дроны. Там, правда, сейчас какая-то цифра
1: Ну,
0: типа
1: там
0: 300 военных
1: 300,
0: беспилотников, но это
1: да.
0: точно ни о чем.
1: Что такое дроны? Как бы дроны как FPV, ну 300 это вообще ничто, да, ни о чем. Если это какие-то именно беспилотники, и что это, кто это, какие это 300? То есть, у России самой нет, если это именно крупный беспилотник, да, там вот в стиле а-ля Байрактар. Ну, то есть тоже какие-то непонятно, что за цифры это. Но там же, вы видели как бы источник, американцы.
0: Да, Axios.
1: Да. Не, да, Аксиско ссылается на американских официальных лиц. Это как бы предлог для военных действий. Вот. Может быть, они реально у них купили каких-нибудь там полтора Ориона, каких-нибудь там полтора Шахеда, я не знаю, что-нибудь вот. Ну, для американцев должно быть как бы этот казус Белли, вот, типа, ни хрена себе. Они не просто купили беспилотники, они хотели, планировали и планируют атаки на американские базы. Ну вот.
0: Ну, оно
1: Надо
0: действительно выглядит, слушайте.
1: злостных агрессивных кубинцев, которые хотят напасть, вот это все нужно срочно наказать.
0: Слушайте, ну выглядит действительно, как будто бы это казус Белли. Ну, я имею в виду, что это не история, там, как Хрущев ядерное оружие хотел размещать. Действительно, если цитаты, вот, собственно, высокопоставленных американских чиновников, значит, когда подобные технологии находятся так близко, круг злоумышленников от террористов до наркокартелей, от иранцев до русских, это вызывает беспокойство, это растущая угроза. Ну и там еще есть детали о том, что директор ЦРУ Рэдклифф посетил Кубу, ну что они там обсуждали, это большой вопрос. Я, знаете, я хочу еще вернуться коротко к Китаю. Там действительно, ну, мало чего говорилось о том, что же обсуждалось в закулисье. Там, собственно, китайская пропаганда выходила со своими месседжами, значит, информационное агентство Синхуа там говорило о том, что, значит, Си Цзиньпинь в ходе переговоров с Трампом заявил ему, что между Китаем и США может произойти конфликт, если тайваньский вопрос не будет правильно решен. Но опять, не то чтобы это какой-то гигантский сюрприз, да, что это обсуждалось. Но мне тут смешнее другая новость. Вы как раз у себя ее в телеграм-канале публиковали о том, что, значит, в России арестовали такого Юрия Казаренко, я не знаю, как у него там, в общем, фамилия. Ну, разработчик дронов, якобы разработчик, который просто покупал дроны, значит, в Китае, выдавал их за российские. Вот. И я вот не понимаю, чего они таким образом хотят достигнуть. Ну, то есть, типа, вы говорите, что вы производите дроны, вы покупаете китайские. Ну, о чем это говорит? Что там, не знаю, система проверки в России настолько все низко, настолько, типа, плевать, главное, чтобы были дроны.
1: Это не первый случай. У них там на всяком уровне. Вплоть до какие-то я видел телевизоры или что-то такое. То есть, там они там брали телевизор, перепрошивали, но это китайский телевизор, и выдавали его как раз за отечественный, ну, плазмы, я имею в виду. Вот. Я думаю, это сейчас идти копаться у них там про установки на импортозамещение, что-то у них-то было. Вот. А насчет проверок, что у них не проверяют, я не знаю, как это работает, если честно. Ну, потому что экономика-то все, это, наверное, профильные вам специалисты скажут. Наверное, не проверяют, а если проверяют, то, наверное, там проверяют как поверхностно. Если там, типа, на лапу дать, то, ну, типа, все. Они не заметят там переклейку, да, то есть называется это все. Вот. Ну, они же объявили это импортозамещение, но на фоне этого всего все пытаются рубить гешефт, просто покупая китайское чуть-чуть там, перевинчивая. С роботами же была тоже та же самая история. Вот. Чуть-чуть перевинчивая, чуть-чуть переклеивая, и говорят, вот, все это наше российское мы сделали.
0: Ну, несколько таких скандалов было, кстати, еще до полномасштабной войны. Я помню, была история про, значит, какое-то предприятие российского ВПК, да, там оказалось, что станки все китайские, ну, тоже они там кого-то сажали. Игорь, давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони уразили протидиверсійний катер ворога у Дагестані. Як повідомило у Генштабі, зокрема, уражено катер проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби із диверсійними силами. Також уражено пункти управління БПЛА противника на Донеччині, у Харківській та Запорізькій областях, а також Брянській області Росії. Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області, а також у Ольгиному Херсонської області. Під час ранкової атаки на Одесу було пошкоджено ще одне цивільне судно під прапором Панами. Як повідомили в адміністрації морських портів України, воно прямувало українським морським коридором під навантаження олії до одного із портів Великої Одеси. Після влучання БПЛА судно отримало пошкодження. Наслідки атаки екіпаж ліквідував власними силами. Минулося без постраждалих. Раніше повідомлялося про пошкодження двох суден під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршалових островів. Останнє належить Китаю та має китайських громадян у складі екіпажу. Незначні загоряння на бортах екіпажі загасили власноруч. У Житомирі військовий у СЗЧ поранив ножем двох перехожих. Його затримали, повідомили у поліції. Поліцейські прибули на місце події та побачили чоловіка із ножем у руках, який біг вулицею. Вони дістали зброю та наказали фігуранту кинути ніж на землю, після чого затримали його. Проте чоловіка встиг поранити двох людей. Як з'ясувалося, він перебуває у розшуку, бо самовільно залишив військову частину. Йому оголосили підозру у замаху на вбивство. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
6: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
4: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти, для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників, визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти установлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього, upper intermediate.
12: для окремих посад державної служби категорії Б і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Продовжуємо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Буквально перед паузою говорили вам з вами о том, как, значит, сажают каких-то якобы российских разработчиков дронов, которые все в Китае закупают. Но на что многие обратили внимание, это вот на такие сигналы со стороны, можно сказать, американской военщины на тему того, как им нравится, как развиваются технологии или возможности украинского ВПК. Несколько было таких реплик на высоком-высоком уровне. Был Дэн Дрискол, да, это министр армии США. Это такой человек, который, значит, приезжал в Киев в прошлом году с каким-то там ультиматумом. Я уже даже не вспомню, что это был за ультиматум. Но, в общем, не нравился он нам в тот момент, нам, украинцам. Сейчас он, значит, там выступал на слушаниях в Сенате. Сказал о том, что, ну, вот есть у украинцев такая система Дельта, которой там, короче говоря, все видно, все просматривается, очень нам, американцам, она нужна. Я сейчас, это не прямая цитата, конечно. Было еще интервью Марка Рубио, госсекретаря США. По-моему, он давал его вот на борту этого Air Force One, когда они то ли в Китай летели, то ли из Китая летели. Короче, канал Fox с ним разговаривал. Ну и вот он тоже начал говорить в тему того, что смотрите, ну вот, да, украинцы, учитывая их обстоятельства, да, учитывая, с каким врагом они имеют дело, они, значит, вот настолько развились, и мы бы тоже хотели, чтобы, ну, в общем, короче говоря, украинцы с нами делились этим опытом. Это какая-то смена риторики, как вы это понимаете?
1: Нет, не смена риторики, это всегда такая риторика была. Ну, со стороны военных США, ну, военные США в массе свои за Украину. Нет, это же объективно. Ну, то, что озвучивают они и говорят, это объективно. Конкретно риторика администрации США по отношению к России, это потому что они пытаются Россию вырвать из рук Китая, а не потому что это объективно так. Я же много раз говорил, что у них отношения к России как страна белых негров, как страна как папуасам, да, бусами пытаются задобрить, понимаете? Когда хотите себе какого-то вождя племени и племя себе подчинить, вы не будете говорить, какие они людоеды, какие они там каннибалы, и какие они там вот это все копьями затыкали каких-то там несчастных людей где-то. Будем бусы как бы всякие посылать, эмиссаров с шелками, да, какими-нибудь там этими стекляшками, ну, какими-нибудь, то есть не шелками, а стекляшками и тканями какими-нибудь и так далее. Будете постоянно их задавливать. Не потому что это объективно вы считаете, что этим конкретно дикарям, этому вождю вот и нужны бусы, и он достоин этих бус. Нет, потому что вы хотите его себе подчинить. Но как только вы этого не хотите, вы нафиг пошлете, можете пушками вообще как бы нафиг накрыть все их племя там и так далее. Это все. Так действовали везде. Там, ну, англосаксы те же, да, вот эти все, короче говоря. Вот. Ну, их всегда методика была. Ну, сейчас все немножко как бы происходит тоньше, но тот же самый подход. Мы видим, что с Россией же они пытаются просто их задобрить, это все постоянно, эти все, ну, красные дорожки, самолетики. Помните, когда это на Аляске какое шоу устроили? Самолетики поставили, красные дорожки и так далее. Смотрите, типа, уга-буга, да, вот это вот, всякие какие-то прикольные штучки. Вот. Давайте вместе с нами, да, не с китайцами будьте с нами. Вот. Но при этом, ну, военные, которые вообще не политики, их никто не избирает. Никто за них не голосует. Они абсолютно, ну, им пофиг как бы на политические все эти. Военные, американские, в целом проукраинские, конечно. Так они постоянно с Украиной работают, действуют. Ну, делятся разведданными. Есть команды, которые, ну, находились и находятся, и сейчас вот этот Пик Хексит объявил, что больше увеличили. Которые в Украине, которые перенимают опыт. Когда военные США были против Украины? Я напомню, вообще-то, американцы, которые, ну, отставные неформально, но очень много американцев воевало в Украине. И воюют, ну, я имею в виду эти добровольцы. Вот. Когда военные США, вот, ну, там приходили генералы и говорили, кошмар какой, почему мы не воюем с Россией? Это абсурдно и бредово. Когда военные США такое говорили? Да нет, никогда. Поэтому, когда военные США говорят, что там вот Украина, ну, это объективно просто. Это военные, они профессионально относятся к вопросу.
0: Да, Хекс это процитирую, он действительно, там у них было много этих слушаний в Сенате, значит, он заявил, что лично одобрил расширение присутствия американского персонала в Украине для изучения как наступательного применения БПЛА, так и систем противодействия им. А, ну и есть еще цитата Митча МакКоннелла, сенатора республиканского, который, значит, назвал Украину «кремниевой долиной войны». Ну, это, конечно, интересно.
1: Ну, это так, ну, это объективно. Не, ну это просто объективно. Не, понимаете, это не похвала. Вот многие, я видел тоже украинцев, считали, что их похвалили. Это не похвала, это факт, фактаж. Вот. Особенно, когда у вас нет конкуренции. У Украины нет конкурента. Единственный конкурент большой войны – это Россия. Но Россия проваливает многие свои домашние задания. Сами русские, зетники кричат. Какие хай-тек технологии, если они интернет все отключают? Фундамент, базис, как бы, сегодня технологического развития современного. Ну, как у вас будут все стартапы, и как у вас будет организовываться общество, чтобы что-то новое создавать, если вы просто банально самые элементарные вещи отключаете, убираете. И душите любые начинания. Вот. То есть, это объективная констатация факта, а не похвала. Похвала – это когда, понимаете, было бы 10 государств, которые воюют, и Украина смогла бы вырваться вперед из 10 государств. Которые все воюют, да, у всех большая война. Вот. А здесь просто Украина уникальна. Вот. Украинцы добились вещей, которые от них никто не ожидал. И у них нет конкурентов. Единственные конкуренты были русские, которые тоже воевали, они не смогли. Можно, конечно, сравнивать с Россией, сказать, смотрите, какие украинцы крутые на фоне России. Но знаете, как-то один умный человек, как-то мне сказал, ну, что-то там он критиковал, ну, Украину, происходящие в нем и процессы, я говорю, ну, посмотри, там Россия, как бы, он говорит, Россия – это антипоказатель, нельзя с Россией сравнивать даже, вот, это антиуровень, ну, то есть можно равняться там на лучших, да, уж не будете равняться на Россию, сравнивать с Россией и так далее, вот. Например, когда вы будете говорить какие-нибудь процессы общественные или демократические, вы не будете с Россией сравнивать, потому что там просто вообще нет этих процессов. Вот. То есть это антиуровень. Россию, наверное, можно сравнивать с Северной Кореей, например. Вот. Насколько она там по пути приблизилась туда. Ну, или Иран, например, какой-нибудь. Вот в Иране до сих пор у них интернета нет. Нет же, да, не вернули. Там же по-прежнему у них нет интернета.
0: Ну, не было так, чтобы нормально, как это, ну, те люди, которые там живут, могли связаться со своими родственниками, ну, где-то в других странах. Я такого не слышал, чтобы это появилось.
1: Ну, да. Там конкретно есть, типа, то, что называется белые списки, вот, в Иране. Можем подключиться, тебе КСИР разрешит подключиться в интернет, если ты, ну, короче, там, с многими «но» и отдельно, с ограничениями. Вот. Нет, констатация факта, действительно, Украина – это кремниевая долина войны, вот, сегодня. Там куются кадры все. Вот. Кремниевая долина тоже. Она же почему уникальная? И она кузни человеческих, как бы, сегодня, этих всех IT, хай-тек и... Не потому, что они лучшие выбились из 10 кремниевых долин. Не было. Никто до уровня США по мощи интеллектуальной, экономической, военной не приближается даже близко. Даже Китай все-таки, но он отстает. И по этим, кремниевая долина, все, что касается IT и хай-тек, китайцы официально признают, что они отстают. И их айтишники говорят, мы на лет 10 отстаем от американцев. Мы идем асимметричными путями. Когда единственный ваш конкурент говорит, я официально отстаю, это вопрос тогда не соревнования, а в том, что вы являетесь единственным. Это, кстати, очень, очень важный момент, очень нужный момент. Украине нужно очень четко понимать, что она единственная. А раз она единственная, значит, неповторима в этих вопросах, и дорого стоят ее технологии, услуги. Потому что просто где-то допустить, понимаете, просто допустить военного специалиста, американского, любого, неважно, куда-то, где-то, ну, это должно быть при определенных условиях. То, типа, а что Украине с этого будет? Какие-то разведданные, какие-то новые технологии допуска, какие-то новые контракты. Ну, я знаю, что много чего оно происходит, так оно есть. Вот. Я знаю, что, например, из некоторых стран, когда приезжают в Украину какие-нибудь официально каких-то контор, европейских в том числе, вот, ну, военных контор имеется в виду, и ведут с украинскими, и не только частными, но и государственными военными, да, когда те ничего не хотят дать, но украинцы уходят в отказ. Говорят, ну хорошо, да, все, поговорили, встретились, попили кофе вместе, разъехались. Хотите что-то как бы иметь дело, ну давайте что-нибудь. Вот, поэтому да, не Кремниевая долина, да, войны, ну тут вообще без вариантов.
0: Слушайте, я тут, знаете, хочу немножко вернуться к вашему тексту, к такому эмоциональному, который вы написали вот после российской атаки по Украине, когда там трагедия, 24 человека погибли в Киеве, там трое детей и так далее. Вы написали о том, что... Ну, я процитирую на самом деле. Вы написали так. Вы написали: «Украина сильная, Украина сильнее, чем считал и считает Путин. Украина сильнее, чем считал Запад накануне вторжения в феврале 2022-го. Украина сильнее, чем Трамп считал в овальном кабинете в феврале 2025-го. Украина сильнее, чем, возможно, даже сами украинцы считают». Вот я хотел об этом, вот о последнем предложении спросить, по поводу того, что Украина сильнее, чем, возможно, даже сами украинцы считают. Вы с этим часто сталкиваетесь? Ну, вот, собственно, как человек, который общается с военными, хорошо знает настроение. Часто вы ли сталкиваетесь с тем, что украинцы, ну, сами не осознают своих сил в этом противостоянии?
1: Это не я написал, это написал автор канала «Быть или».
0: Черт, вот видите,
1: «Быть».
0: Видите.
1: Я
0: видите,
1: репостнул.
0: Я невнимательно прочитал.
1: Да-да-да, я репостнул. Ну, потому что согласен, и важно было осветить, показать, что русские людоеды убивают гражданских, бомбят. Вот, дети погибли, вот, детей поубивали. Кстати, обратили внимание вот разницу, да? Ну, Украина взяла, ФСБшников тут вот наносит удары, арабатская стрелка, да? Россия вообще не контролирует свои территории, то есть не контролирует, что там происходит. А Россия, ну вот, убивает детей, ну офигеть. Вот, ну, мне кажется, не надо быть великим экспертом, чтобы понимать, какая тут разница колоссальная, ну, как бы, между Землей и Луной расстояние. Вот, насчет того, что сами украинцы не понимают, что они сильные, ну, понимаете, что можно по-разному, не можно, точнее, а всегда по-разному человек смотрит внутри в моменте и со стороны. Ну, по-разному совершенно. Почему мнение всегда со стороны ценно? Потому что это возможность кому-то абстрагироваться, увидеть. Вот. Я часто слышу от украинцев внутри критику, справедливую критику своего государства, институций, процессов, справедливую, часто даже уместную и кричащую критику. Кричащую в том смысле, что ну, действительно уже как бы мочи нет, но это жесть, что происходит. Но вместе с тем иногда не знают, иногда забывают. Иногда нет, иногда бывает такое, что реально не знают. Ну, то есть не знают, потому что критики это не какие-то там политологи, да, прошаренные, которые изучают, что в мире происходит. Ну, люди просто, которые там. И когда-то вообще ничего про тот же Иран не знали, пока война на Ближнем Востоке не началась большая. Ну, например. Вот. Так вот, эти люди там иногда не знают, что везде в мире так. И коррупция, и жесть, и где-то хуже есть. Есть места, где хуже, чем в Украине, именно в плане государственного трэша всякого. Это не то, что во всем мире все классно, все хорошо, и только украинцы какие-то не такие. Что-то у них все не так идет. Это очень большая ошибка так думать. Вот. И есть места, где намного все хуже, чем в Украине. Это не значит, что надо сказать, а, ну ладно. Вот. И не, это, ну, это не к этому. Но это не означает, что нужно заниматься самобичеванием и считать себя какими-то никудышками. Абсолютно не так. Украина на несколько голов выше, Украина и украинцы, и они показали это практикой. Опять же, это констатация факта, это не хвала. Это не просто давайте похвалим украинцев. Это констатация фактов. Показали, что на несколько голов выше в многих вопросах. И у людей короткая память, люди забывают, что Киев был в полуокружении, что российские войска в него почти вошли, что у него штурмовая, они пытались в него выйти. Была битва за Мощун. Это не потому, что русские десантники решили, а давайте захватим какой-нибудь там поселок, просто, не просто там поумираем. Это была конкретная часть битвы за Киев, чтобы захватить Киев, чтобы войти в Киев. Когда они реку пытались форсировать и все остальное, когда они пытались его охват сделать, окружить. Это просто... Мы не хотим брать Киев. И это вообще просто маневры. Мы просто решили его окружить. Просто. Мы тут умираем. Просто умираем. Нет, пытались взять Киев. Была битва за Киев. Его штурмовали. Украина смогла победить, она вытянула эту битву. Это уровень битвы века. Знаете, вот есть, когда там книги делают, сборники, да, альманахи, историки, там какие-нибудь великие битвы. Вот это там, на этот пьедестал идет такая битва, такого уровня. Когда в большой войне такое-то штурмовали столицу многомиллионного государства европейского. Мосул, город-миллионник брали, где террористы ИГИЛ, Ближний Восток, ну, где война. Все сказали, ни хрена себе, город-миллионник берут. А здесь вообще-то, ну, в Европе. Многомиллионный город. Вот. Да еще там, мы сейчас упускаем это все историческую подоплеку. Что Древняя Русь, Киев, да, это же те времена. Вот. Еще больше тысячи лет назад. Не просто какой-то, просто какой-то город. Вот. И люди короткой памяти все это забывают. Они думают, там, сейчас что-то там. Вот. Непонятная ситуация, когда уже все эти там решалы большие, просто там все порешают и заморозят. Да что так не происходит. Вот. Не нужно ни в коем случае применять все эти вещи. Эти вещи очень важны, эти вещи основополагающие, эти вещи, которые определили многие, многие моменты. Не было бы ни хаймарсов, ни артиллерии, ни броневиков, ни танков, ни F-16, если бы Украина не вытянула бы битву за Киев и не показала, что она дерется. Это все не пошло бы в Украину. Поэтому, не, ни в коем случае нельзя это вот, да, не преуменьшать, не забывать и не вырывать из контекста.
0: Я так совпало, что буквально вчера был как раз вот в районе Мощуна и вот там как раз в Киевской области, где все это происходило, там встречался со знакомыми военными, да, но там по-прежнему можно посмотреть на то, как это разворачивалось, там уже восстановили там мост и так далее, а, ну, то есть все равно более-менее понятно. Кстати, из интересного, что сейчас вот происходит в Киевской области, об этом, ну, как-то мало говорят, но с этим в том числе борются военные там и пожарные, это то, что там, я так понимаю, за $100 какому-то, значит, украинцу ничего не стоит пойти и подпалить вот эти, поджечь леса в Чернобыльской зоне, да, там достаточно серьезные пожары. Ну, вот, как бы, один из способов гибридной войны России против Украины. Ну, там, невозможно проконтролировать весь периметр, и поэтому военные, ну, постоянно должны за этим следить и, конечно, тушить эти пожары. Это не военные занимаются, этим занимаются там профессионалы, но имеется в виду, что как-то мало об этом говорят вообще в публичном пространстве. Но я хочу о другом. Понятно, что среди того, что происходило на прошлой неделе, уже как-то и забылось то, что приезжал Алекс Карп, CEO нашей с вами любимой компании «Palantir». Более того, он встретился, ну, прямо на таком высоком уровне, да, он встречался с президентом Зеленским, он встречался с министром обороны Михаилом Федоровым. Там было несколько деталей, которые Федоров озвучивал, значит, о чем договорились. Ну, не то, что договорились, а что продолжают активно сотрудничать. Значит, процитирую, создание системы детального анализа воздушных атак, внедрение ИИ-решений для работы с большими объемами разведывательных данных, интеграция технологий в планирование Deep Strike операций. Ну, мы много с вами говорили, да, про Карпа и про манифест. Мы там, может быть, по-разному его трактуем. Для меня главное, что он сказал, что смотрите, вот эти прекрасные технологические компании, которые создали апки, где вы можете фотографироваться, не знаю, с фильтрами, с заячьими ушами, что этого недостаточно, вы теперь все-таки должны как-то и заботиться о том, какой будет система безопасности, ну, как минимум, вашей страны США. Что, я, как всегда, сформулирую достаточно примитивно, что вы увидели на этой встрече Карпа с топ-чиновниками в Украине?
1: То, что она была очень короткой. Карп приезжал в 22-м году, и Palantir с Украиной давно уже взаимодействует и помогает, и они были одни из первых. На всякий случай, тем, кто, опять же, или у кого короткая память, или кто просто не знал этого, Palantir была одна из первых оружейных фирм. Да, они не пушки делают, а софт, но это оружие, вот, которое прибыло в Украину еще в самом начале 22-го года, в начале большой войны, и дала свой инструмент Украине тогда. Типа, вот, используйте. Это не просто какой-то там эмиссар приехал, Алекс Карр приехал. С того момента Украина использует технологии Palantir активно. Есть три основных государства, которые используют технологию Palantir. Это Украина, Израиль и США. основном. С европейцами, как всегда, там проблемы. Вот. Они пытаются с Германией, волонтер, немцы что-то идут в отказ. Там французы пытаются свой суверенный и технологии военные там, типа, сейчас развивать. Немцы тоже у них планы есть, там, военного и... Ну, это все, что... Или где-то планы, или где-то масштабирование идет. Палантир предлагает уже готовое решение. Вот, поэтому все было. Это не то, что типа, Украина решила с Палантирой. Не-не, Украина с Палантирой с 22 года. То есть, конкретно приехали, раз короткая встреча такая, приехали закрыть какие-то моменты, которые нельзя обсуждать даже по защищенной связи. Знаете, есть такие моменты, которые даже по защищенной обсуждать, только вживую. Ну, вот и здесь. Это же Федоров, это все дежурные просто это были. Ну, потому что нельзя не заметить приезд фигуры такого масштаба. Поэтому надо что-то, это комьюнике, да, ну, что-то написать. Ну, и Зеленский написал, и Федоров, ну, такой дежурный. А на самом деле приехали, чтобы закрыть какие-то вопросы вот, важные. Ну, связано с ИИ, понятно, потому что, ну, ИИ в 22-м году, ИИ в 26-м году, это разное. Вот. У нас же есть модели такие популярные, которые открытые. А есть закрытые модели, которые создаются, ну, LLM модели имеется в виду, которые создаются как раз для военных нужд и используются. Вот. И не одна. Вот. Ну, что-то там происходит, мы узнаем. Если много чего про Палантир узнали не в 22-м году, а позже, в 24-м, так и здесь, там, через годик-два, что-то всплывет наверх. Вот. Как развиваться дальше использование этих технологий.
0: Ну, я, слушайте, я тут, знаете, что процитирую, это, конечно, неожиданно, но российскую «Комсомольскую правду». Мне очень нравится там заголовок и подзаголовок, который они публиковали. Значит, заголовок такой: «В чем секрет украинской армии?» Это еще 11 мая, то есть неделю назад было опубликовано, но все равно по-прежнему смешно. Значит, трудно представить, но Киев смог склеить комбинацию сильнейшего в мире русского солдата, ну, имеется в виду, что, конечно, мы тут все русские, поэтому, ну, как бы, русского солдата, фанатичного фашистского офицера, тоже понятно почему, тут же все нацисты, и все это под внешним управлением американских генералов с тактикой террористов. Мне кажется, максимально точное определение секрета украинской армии. Хорошо.
1: Слушайте, ну, мастера заголовка, то, что называется.
0: Ну вот, комбинация сильнейшего в мире русского солдата, фанатичного фашистского офицера и все это под внешним управлением. Ну вот, вот видите, вот и секрет. На самом деле, последнее, что хочу спросить. Мы постоянно помним о том, что есть всегда угроза, да, с двух сторон. Мы можем говорить про Приднестровье, ну, вот со стороны Молдовы, да, вот там Одесская область и так далее. Всегда мы помним о Беларуси. Ну и в последнее время есть несколько заявлений, в том числе со стороны прям президента Зеленского, который говорит, что там снова Лукашенко к чему-то там склоняют и так далее. По поводу Приднестровья, это там указ был, значит, Путина, что давайте всем там в Приднестровье, кто хочет, отдадим российские паспорта. Президент Молдовы Майя Санду, например, трактовал это таким образом, что хотят, ну, в Приднестровье провести скрытую мобилизацию. Она, значит, сказала, им просто нужно больше людей, чтобы отправить их на войну в Украину. Приднестровье и Беларусь. Я каждый раз, когда вас спрашиваю об этом, вы каждый раз говорите, ну да, очевидно, что нужно о них помнить, очевидно, что эта угроза, она никуда не денется. Но вот если говорить о том, что это происходит сейчас, но уже на таком, на пятом году полномасштабной войны, насколько это большая угроза? Можно ли это оценить?
1: Не, я про Приднестровье не так говорю. Я всегда писал и говорил, что нужно зачистить просто как бы анклав и все. Это и большие учения на живых целях, там маневры провести наступательные, это и трофеев целую кучу набрать, и налутать себе военнопленных целую кучу, и сильная позиция по отношению к той же Молдове, сказать, вот все, забирайте. Они перепугаются, скажут, нам не надо добра. А ну не надо, так не надо, мы пока у себя поддержим. Типа, у вас в тылу у Украины сидит несколько батальонов российской армии. А ни хрена себе, зачем? Кто вообще на войне такое допускает? Несколько батальонов у тебя сидело, у тебя буквально на заднем дворе. Ну ему нафиг. Обычно такие карманы зачищают. Большой карман, его надо зачистить. Вот и все. Это про этот. Ну, про Беларусь и так постоянно ваши официальные лица говорят, что типа рыпнитесь. Ну, типа, Украина сегодня, это не Украина 22-го года. Вот и все.
0: Ігор, спасибо вам большое за вашу аналітику. Я хочу нагадати нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
14: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
17: записи програм
16: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
17: НВ Подкасти.
13: Реклама на Радіо НВ.
18: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
19: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
18: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
19: Зроби свій сад затишним разом з «Юск».
18: Подробиці на «Юск.ua».
20: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Через повномасштабне вторгнення росіян в Україні загинули та зникли безвісти тисячі людей. Одним з інструментів для їхньої ідентифікації та пошуку використовують ДНК-експертизу. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини пояснив, у яких випадках застосовують дослідження генного матеріалу. Одразу зазначимо, що за фактом зникнення, викрадення або потрапляння військового у полон, правоохоронні органи відкривають кримінальну справу. Під час розслідування слідчий має подати клопотання до суду у справі про пошук зниклої особи. Якщо документ схвалюють, то здійснюється збір, перевірка та встановлення наявності або відсутності збігу геномної інформації. Зразки ДНК беруть у відділеннях судово-медичної лабораторії. Для того, щоб здати біологічні зразки, родичам потрібно мати з собою паспорт, для дитини свідоцтво про народження. Як пояснює омбудсмен, для пошуку відбирають ДНК зразки у біологічних батьків чи дітей. Експертизу проводять безоплатно, однак лише за постановою слідчого, тобто провести ДНК аналіз за власним бажанням неможливо. ДНК-профілі родичі відправляють до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини. Там за допомогою спеціального алгоритму проводиться порівняння ДНК-профілів. Потім до органу, який проводить розслідування, автоматично надходять сповіщення про збіг геномної інформації. Повідомлення також отримують родичі загиблої або зниклої людини.
13: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні створили першу вітчизняну керовану авіабомбу. Вона вже готова до бойового застосування, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Розробка української КАБи з бойовою частиною 250 кілограмів тривала 17 місяців. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти зараз відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску, зазначив Федоров. Україна готова ділитися із західними партнерами бойовим досвідом і сучасними військовими технологіями. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, за час повномасштабної війни українська армія отримала унікальний досвід ведення сучасної війни, а оборонний сектор почав розвиватися значно швидше. Буданов також звернув увагу на проблему протиповітряної оборони. За його словами, західні країни часто використовують дорогі ракети для збиття дешевих дронів, тоді як безпілотники Росія може виробляти дуже швидко. Тож Україна готова допомагати союзникам у створенні ефективних систем захисту та ділитися власними напрацюваннями. Переговори щодо великого фінансового пакета для України просуваються уперед. Йдеться про програму макрофінансової допомоги обсягом близько 90 мільярдів євро. За словами речника Єврокомісії Балажу Уйвері, сторони вже досягли значного прогресу у узгодженні ключових документів, але остаточні рішення ще не ухвалені. Каже, фінансування залежить від трьох речей – співпраці з МВФ, виконання економічних реформ і певних політичних умов. Уйвері також додав, переговори з Україною тривають конструктивно і остаточне рішення можуть ухвалити найближчим часом. У Євросоюзі розглядають кандидатури екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі і президента Фінляндії Олександра Стуба на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни. Про це пише «Політико». Крім того, видання називає главу дипломатії ЄС Каю Калас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів із Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця. У Києві можуть суттєво подорожчати поїздки у громадському транспорті. У міській адміністрації пропонують підвищити вартість разового квитка до 30 гривень. Нові тарифи запрацюють орієнтовно вже із 15 липня. Столична влада пояснює, востаннє ціни на проїзд переглядали ще у 2018 році, а за цей час значно зросли витрати на електроенергію, пальне, зарплати та утримання транспорту. Для тих, хто користується транспортом постійно, обіцяють систему знижок. Що більше поїздок купує пасажир, то дешевшою буде одна поїздка – від 25 до майже 29 гривень. Для студентів і школярів пільги обіцяють зберегти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас дивитися та слухати. Дивитися можете на нашому Ютубі. Принагідно підтримувати збір, який команда Радіо НВ завдяки вам, нашій аудиторії, проводить разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, зенітні дрони, скажімо, які в межах проєкту «Дронопад» дозволяють збивати ворожі розвідувальні, і не тільки розвідувальні, але й ударні безпілотники. Тому долучайтеся, будь ласка, до цього збору в описі до кожного нашого відео на YouTube є відповідне посилання. Сьогодні маю приємність вітати в нашій студії героя України, полковника Збройних сил України, ну, вже очевидь, відставці, Дмитра Кащенка. Пане Дмитре, добрий день.
5: Добрий день.
3: Дякую, що ви завітали. Скажу так, пан Дмитро, особа, яка пройшла багато в Збройних силах, я коротеньку вашу таку історію дам, так? Ви були заступником командувача Сил спеціальних операцій, ви були командиром 58-ї мотопіхотної бригади, ви були до останнього, фактично до звільнення з лав Збройних сил України, ви були замкомандира 20-го армійського корпусу. Тобто ви багато чого побачили, ви воювали і воюєте з 2014 року, безпосередньо з початку агресії Російської Федерації, але нещодавно були звільнені з лав Збройних сил України. Ну, тут, напевно, розкажіть, що сталося, чому пішли. Вочевидь, якби підставами для звільнення у нас є тільки питання по здоров'ю, так, але я не стільки радше в ваші особисті питання втручатися, скільки те, що нещодавно після звільнення ви вже дали таке доволі, ну, резонансне інтерв'ю виданню «Цензор.нет», де пояснювали багато там причин з тим, що ви не згодні з тим, як зараз, по суті, розвиваються Збройні Сили, і це якби одна із причин вашого звільнення. Якщо коротко це все так якось узагальнити, чого пішли, пане Дмитре? Ну, вам, напевно, мало хто дорікне, маючи... У вас 3 поранення було, правда?
5: Да.
3: 2 поранення було, Герой України, мало хто може вам чим дорікнути, але ви зараз от пішли в цей період. Чого?
5: Ні, ну дивіться, я, по-перше, дякую за запрошення. Дорікати – це вже питання якби виханості там тих чи інших людей, які хочуть дорікати. Коротенько так, мав 2 поранення, після яких міг звільнитися ще в далекому 2015 році після лікувань. Ну, от, ну але ж мав надію, що буду ще... придатний для того, щоб щось зробити для своєї батьківщини корисного. Відповідно, далі вже там проходив службу після поранень на посадах замкомандира бригади, командира бригади. От, заступника там єдине, що поправлю вас, командувача спеціальних дій, сил спеціальних операцій, було таке колись командування руху опору, так називаємо. От, потім був заступником командира корпусу. Між цим ще там навчався в університеті оборони, трішки, і був начальником управління планування застосування військ в оперативному командуванні «Схід». Значить, причина основна звільнення – це перехід, мабуть, Збройних сил України після звільнення головнокомандувача з посади Валерія Залужного, от, і призначення нинішнього головнокомандувача Олександра Станіславовича Сирського. От, перехід до тоталітаризму, скажімо так, до авторитарності, до авторитарного стилю управління, який не приймає будь-яких там компромісних рішень, от, якихось там альтернативних думок не сприймає, от, і, власне, будь-які альтернативні думки, вони сприймаються вороже, і тебе починає сприймати, звісно, як ворога. От, тому, маючи підстави для звільнення і не маючи бажання приймати участі в тому, що відбувається, прийняв рішення звільнитися.
3: Слухайте, ну ви розумієте, що от такими фразами та про нинішнього головкома, ну ви по суті якби витягаєте шашку війни проти нього, як людина поважна у військах, зараз уже в статусі цивільного. Знаєте, я би хотів, щоб ми нашу розмову про ці проблеми спробували якось з конструктивом обговорити, що куди, як треба рухатися, на вашу думку, що не так, з чим ви не згодні, тому що зрозуміло, що коли людина в пікселі і в погонах, вона ну, не дозволить собі такого сказати, як те, що ви зараз говорите в статусі цивільного. Ви в своєму інтерв'ю «Цензор.нет» після звільнення ви сказали про те, що я не хочу вбивати своїх підлеглих. Деталізуйте, що ви маєте на увазі от під цим тоталітаризмом, авторитаризмом, але, пане Дмитре, я знаєте, я все ж таки буду пробувати навіть виступати адвокатом головкома, тому що ну, будь-яке зараз слово сказане, погодьтеся, воно є елементом того, що ну, це може бути як дискредитація Збройних сил, а ми зараз перебуваємо ну, в далеко не найпростішій фазі все ж таки нашої оборони. В будь-який період ми не найпростішій фазі.
5: Я це розумію, дивіться. Ну, по-перше, дискредитація – це така собі, знаєте, історія. Коли ми маємо якісь проблеми, і якщо ми про них не будемо говорити, не будемо там, давайте, дискредитувати, да? От, ну, хто як там сприймає, то проблема не буде вирішуватись. Її замовчувати не треба, її треба озвучувати. Тобто на момент, коли я був військовослужбовцем Збройних сил України, ну, озвучувати я її не міг через те, що, звісно, мав би я... Ну, достатньо серйозні наслідки службові для себе. І у головнокомандувача досить багато речагів впливу на це. Значить, щодо вбивства своїх солдат, в мене, мабуть, останньою краплею прийняття рішення було випадок, коли, будучи вже заступником командира корпусу, мені довелось, мабуть, 3 чи 4 доби побути виконуючим обов'язки командира 110-ї механізованої бригади. Поки одного командира бригади знімали, там, іншого шукали там, призначити, то поки він там їхав до цієї посади, от, відповідно, я виконував обов'язки командира бригади. Коли ти виконуєш обов'язки командира бригади, відповідно, прийшовши туди на ці там, 3 чи 4 доби, от, можна було зробити, ну, діяти по двох варіантах. Перший – просто посидіти, почекати, поки прийде людина, і хай там воно собі їде, як воно їхало до тебе. Другий варіант – це намагатися вникнути трошки там в проблеми бригади, починаючи там від людей, от, які виконують завдання, чи яких там надають, і закінчуючи там наявністю озброєння, військової техніки, там, матеріально-технічних засобів. Враховуючи те, що просто сидіти там в стороні я не можу, і спостерігати, як воно там собі їде. От. Я вникав в ті проблеми. Тобто, починаючи від особового складу, коли ти маєш, ну, озвучуються тобі умови, на яких цей особовий склад до тебе прибуває не одні, а реально, тобто, ну, беремо, наприклад, там, що всі з ВЛК, всі класні, здорові, все в них там хорошо, а коли ти ставиш начальнику медичної служби задачу проаналізувати там хвороби, ти розумієш, що ВЛК там із, грубо говоря, там 200, там, наприклад, 80 чоловік є у 10, у решті його немає, і питання в тому, я допускаю, що можливо хтось його викинув, можливо в когось його так не було, але коли ти починаєш розбиратися у хворобах, там, хтось там з мінісками, хтось там з поламаною рукою чи ногою і так далі, а тобі вже нав...